0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови их и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Волна. Волна. Приморская. Волна. Все только начинается.

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
0: ВДК-тур. ТЦ Маниш. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Волна.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
4: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
5: А в Декатур предложили нам Дананг.
4: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
5: Да.
4: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
5: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
4: Надо обязательно повторить.
5: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
4: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
5: 290-0085. 290-0085.
2: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-2686-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: терапевт, хирург, невролог, гинеколог, кардиолог, травматолог и флеболог, а еще эндокринолог и экспертное УЗИ. Ты себе вообрази! Ездить никуда не нужно. В одном месте ждут вас дружно. Когда нужен комплексный подход к лечению, клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
5: А 16+.
6: Приморская.
7: Приморская.

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
0: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: «Приморская волна». Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25-00-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 12 часов.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 11 июля отмечается День художника по свету или День светооператора. Историческое обоснование для выбора даты было такое.

0: Именно 11 июля 1874 года русский электротехник Александр Ладыгин получил патент на изобретение лампы накаливания. Изобретение было запатентовано во многих странах Западной Европы, а также в Индии и Австралии. Профессия художника по свету требует не только теоретических знаний о световой теории и эстетического вкуса, но и применения принципов освещения. Такой специалист должен знать, как устроены световые приборы и пульты управления, а также уметь программировать разные по сложности световые картины. Поэтому неудивительно, что эта профессия становится все более популярной в современном мире, ведь мастера света работают практически на всех больших и малых праздничных шоу-программах, на спектаклях и в мюзиклах, в кино и на телевидении, в цирках и на стадионах. Работают как на международных аренах, так и в местных дворцах культуры.
1: Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведен французами в 1995 году. Существует мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его пищей богов. Именно так переводится с латыни название шоколадного дерева, на котором растут какао-бобы. Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство черным золотом и использовали для укрепления физических сил и выносливости. Новым напитком увлеклись не только благородные идальго, но и монахи и иезуиты. Несколько позже потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами. Лишь в начале 20 века с появлением промышленного производства шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии. В России шоколад появился при Петре I. В истории говорится, что царь привез его с Запада вместе с кофе. Как установлено современной наукой, в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов, гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: любимая поп-музыка. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
0: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru. Всем

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
2: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается. В Приморье 13 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Экотур предложили нам Дананг.
3: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
3: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
3: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
3: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: кончим отлично, без боли, без слез.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Салют!
3: Салют?
4: Салют!
3: Где салют?
4: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи: салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай Прим-волну в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбердевайсов. Запомнила?
3: Салют, включи Приморскую волну.
5: Включаю Приморскую волну.
6: 16+.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская. Волна.
1: Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно. Что ж так холодно? А теперь прощай. Моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады.

наши паруса. Одевайся, не

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: волна.
1: Приморская волна. Все только

0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: Приморская.
1: Приморская
3: волна.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
0: А в Эдекатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
0: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
0: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
0: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже в Эдекатур все организуют.
1: В Эдекатур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
0: 290-0085. 290-0085.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете
3: на primvolna.ru.

0: Приморье, 15 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: 10% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Волна. Волна. Приморская. Волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8 914 701 9153. 8 914 701 9153.
2: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: от нас. Реклама.
1: Быть здоровым, быть спокойным, быть уверенным в завтрашнем дне. Невозможно, если у вас варикоз. Осложнения могут быть крайне опасны и возникают всегда неожиданно. Не игнорируйте лечение, позаботьтесь о себе. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса.
5: Нет, Маруся.
4: А я говорю Алиса.
5: Маруся и только Маруся.
4: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
5: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
5: 16+.
6: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.

Kerbal.

0: Реклама на Приморской волне.
1: Телефон
0: 8-423-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 11 июля отмечается День художника по свету или День светооператора. Историческое обоснование для выбора даты было такое. Именно 11 июля 1874 года русский электротехник Александр Ладыгин получил патент на изобретение лампы накаливания. Изобретение было запатентовано во многих странах Западной Европы, а также в Индии и Австралии. Профессия художника по свету требует не только теоретических знаний о световой теории и эстетического вкуса, но и применения принципов освещения. Такой специалист должен знать, как устроены световые приборы и пульты управления, а также уметь программировать разные по сложности световые картины. Поэтому неудивительно, что эта профессия становится все более популярной в современном мире, ведь мастера света работают практически на всех больших и малых праздничных шоу-программах, на спектаклях и в мюзиклах, в кино и на телевидении, в цирках и на стадионах. Работают как на международных аренах, так и в местных дворцах культуры.
3: Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведен французами в 1995 году. Существует мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Именно так переводится с латыни название шоколадного дерева, на котором растут какао-бобы. Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство черным золотом и использовали для укрепления физических сил и выносливости. Новым напитком увлеклись не только благородные идальго, но и монахи и иезуиты. Несколько позже потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами. Лишь в начале 20 века с появлением промышленного производства шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии. В России шоколад появился при Петре I. В истории говорится, что царь привез его с Запада вместе с кофе. Как установлено современной наукой, в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому

0: восстановлению. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов, гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Приморская.
1: Приморская
0: волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
0: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
0: А в Декатур предложили нам Дананг.
3: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
0: Да.
3: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
0: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
3: Надо обязательно повторить.
0: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
3: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
0: 290-0085. 290-0085.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
0: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Приморская волна.

0: Приморская волна.
1: Реклама. Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Эдекатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085.
3: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прим гидромета. Завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи, онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина, 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
6: Я тут.
5: Алиса.
6: Всегда рядом с вами.
5: Ой, подлиза. Салют?
1: Есть!
5: Что значит есть?
3: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите «Алиса, Маруся» или «Салют», включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
5: Приморская волна. Удобно слушать.
3: 16+. Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее.

0: Мягкая волна. Реклама.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам. От 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
0: Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

только начинается.

0: «Маяковская волна».
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению «Примгидромета», завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
3: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.
7: Я первую встретил любовь, где первые важные книжки, где смотрят с альбомов, как будто из снов. Мальчишки, мальчишки, мальчишки.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+.
2: «Приморская волна».

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
0: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
2: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Забота о женском здоровье в клинике доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеется продукт показания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна. Все только

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
2: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

Česká vlna.

0: Сказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
0: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
0: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
0: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
0: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
0: 290-0085. 290-0085.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Приморская волна.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови-ка на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
6: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

все только начинается.

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
0: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Крутая поп-музыка. Приморская волна. В Приморье 22 часа. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: 2000-х. Только лучшее. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
3: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
4: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
5: А в Декатур предложили нам Дананг.
4: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
5: Да.
4: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
5: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
4: Надо обязательно повторить.
5: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
4: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
5: 290-0085. 290-0085.
0: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон.
7: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете. На primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+.
3: «Приморская волна».

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
0: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
0: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
0: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
0: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
0: 290-0085. 290-0085.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: зеленого цвета.
1: Приморская волна.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно

Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна. В Приморье 23 часа.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
3: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: терапевт, хирург, невролог, гинеколог, кардиолог, травматолог и флеболог, а еще эндокринолог и экспертное УЗИ. Ты себе вообрази! Ездить никуда не нужно. В одном месте ждут вас дружно. Когда нужен комплексный подход к лечению, клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Теперь радио Приморская волна и в голосовом помощнике Маруся. Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите: «Маруся, включи радио Приморская волна».
5: Включаю радио Приморская волна.
6: А 16+.
7: Приморская.

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
0: ВДК-тур. ТЦ Маниш. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская.
1: Приморская
0: волна. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. «Приморская волна». Волна за здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье полночь.

часто живут в своей привычной рутине, не радуются этому, но боятся ее сломать. Ведь сделав шаг за границы привычного, ты попадаешь в неизвестность. Не надо бояться. Мир полон удивительных открытий, которые ты можешь так никогда и не увидеть. Ломай преграды в своей голове. Не цепляйся за прошлое, и ты найдешь свои новые горизонты.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа.

0: 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 3 часа.

«Маяковская волна».

0: Приморская волна. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 4 часа.

0: Комсомольская. Волна. Все только начинается.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 5 часов.

0: волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение при гидромета. Завтра в понедельник в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер юго-восточный, тихий до 1 метра в секунду.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Варикоз мы лечим отлично, без боли, без слез.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса.
5: Нет, Маруся.
4: А я говорю Алиса.
5: Маруся и только Маруся.
4: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
5: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
5: 16+.
6: Приморская.

0: 1, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна. В Приморье 7 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение при гидромета. Завтра в понедельник в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер юго-восточный, тихий до 1 метра в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови-ка на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-2686-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник, Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире, больше известные нам как стюарды и стюардессы. Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины, чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в Соединенных Штатах возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек. Это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Существовал и еще один довод в пользу представительниц прекрасного пола. Они меньше весили, что имело большое значение для самолетов того времени. Главная обязанность современного бортпроводника – обеспечивать безопасность пассажиров во время полета. Кроме того, стюарды и стюардессы делают все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно. Но за улыбками этих специалистов скрывается огромная работа. Стюарды и стюардессы умеют оказывать доврачебную помощь, эвакуировать не только пассажиров, но и пилотов из кабины. Знают, как успокоить тех, кто нервничает перед полетом, как скрутить дебошира, спасаться от акул, подать сигнал бедствия в открытом океане, потушить пожар и даже как правильно выбрать вино.
3: 12 июля 1783 года в Петербурге создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского. Строительство нового помещения будущей Мариинки началось в 1859 году на площадке стоявшего напротив и уничтоженного пожаром конного цирка. Открывшийся 2 октября 1860 года оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя», театр стал называться Мариинским по имени императрицы Марии Александровны, супруги царя Александра II. Позднее главному фасаду, выходящему на площадь, пристроили новый корпус с вестибюлем, парадными лестницами и фойе. На сцене Мариинского театра в дореволюционное и советское время пели многие выдающиеся певцы, в том числе Федор Шаляпин, Борис Штоклов и другие. С 1988 года художественным руководителем и главным дирижером театра является Валерий Гергиев. Оперная труппа театра часто гастролирует. Среди лучших постановок театра следует отметить тетралогию «Кольцо Нибелунга» Рихарда Вагнера, «Отелло» Джузеппе Верди, «Игрока» Сергея Прокофьева, «Леди Макбет» Мценского уезда Дмитрия Шостаковича и другие.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение при гидромета. Завтра в понедельник в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер юго-восточный, тихий до 1 метра в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Быть здоровым, быть спокойным, быть уверенным в завтрашнем дне. Невозможно, если у вас варикоз. Осложнения могут быть крайне опасны и возникают всегда неожиданно. Не игнорируйте лечение, позаботьтесь о себе. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
4: Приморская.
5: Приморская
4: волна.

0: первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в понедельник в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер юго-восточный, тихий до 1 метра в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: появится «Приморская волна». Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Приморская.
1: Приморская.
0: Волна.

0: 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 10 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.